Красивый волос, что зальшнил на твоей скроне. Так пенькно, мама, ещень мила, тихо и погодно. Спуешь